0: ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱩᱛᱩᱭᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟᱞᱟ ᱚᱞ ᱜᱩᱨᱩ ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱱᱟᱨᱟᱣᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱧᱮᱱᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱚᱲ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ

ᱚᱥᱴᱤᱠ ᱞᱟᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱥᱴᱤᱠ ᱞᱟᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱩᱱᱰᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚ ᱩᱨᱟᱝ ᱵᱤᱨᱦᱚᱲ ᱠᱚᱭᱟ ᱠᱷᱟᱲᱭᱟ ᱠᱩᱰᱩᱠ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱨᱚᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱜᱚᱡᱽ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱫᱩ ᱪᱟᱸᱫᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱣᱟᱜ ᱟᱦᱞᱟ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱚᱞ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱫᱚ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱨᱮ 30 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱮ 30 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ 30 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱞ ᱥᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱟᱨ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 6 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱟᱦᱟᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ 6 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱟᱦᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ ᱟ ᱤ ᱩ ᱮ ᱟᱨ ᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱟᱦᱟᱛᱮ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱚ ᱚᱛ ᱚ ᱚᱝ ᱚᱞ ᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱟ ᱟᱠ ᱟᱡ ᱟᱢ ᱟᱹᱣ ᱤ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱤ ᱤᱥ ᱤᱥ ᱤᱧ ᱤᱨ ᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱩ ᱩᱪ ᱩᱴ ᱩᱱ ᱩᱭ ᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱮ ᱮᱯ ᱮᱰ ᱮᱱ ᱮᱰ ᱚ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱩ ᱩᱴ ᱩᱯ ᱩᱝ ᱩᱦᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ 30 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱚᱲ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲ ᱨᱟᱹᱲ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱟᱨ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱩ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱨᱮᱞᱟ ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ ᱚᱦᱚᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱚᱲᱚᱝ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱲᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞᱛᱮ ᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟ ᱨᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩᱨᱮ ᱚ ᱟᱲᱟᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱭᱞᱩᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱛ ᱚᱛ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱯᱩᱨᱤ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱛ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱢᱵᱤᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱩᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱛ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱩᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱛ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱛ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱛ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱚ ᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱩᱰᱩ ᱨᱮᱴᱠᱮ ᱠᱚ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱜ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱮ ᱩᱞᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱪᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱚᱜ ᱚᱜ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱪᱟᱦᱟᱣᱚᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱚᱲᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱚᱪᱟᱛᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱚᱝ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱝ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱦᱟᱵ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱩᱴᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱞᱩᱴᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱚᱝ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮ ᱯᱮᱱ ᱯᱮᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱞ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱞᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱦᱟᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱵᱟᱝ ᱰᱚᱵᱚᱞ ᱮ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱠᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱠ ᱟᱠ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱬᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱟᱺᱰᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱠ ᱟᱠ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱲᱟ ᱟᱠ ᱪᱮᱬᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱟᱠ ᱟᱠ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱮ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱤᱛᱮ ᱟᱡ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱵᱚᱨᱜᱮᱡᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱚᱱᱛᱚᱥᱛᱚᱡᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱢ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱢᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱣ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱚᱝ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮᱫᱚ ᱰᱚᱵᱞᱩ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱳ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱤ ᱨᱟᱦᱟᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱞ ᱤ ᱫᱚ ᱞᱤᱵᱤᱫ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱯᱚᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱰᱟᱹᱨ ᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱵᱤᱫ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱥᱚᱭᱠᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱤᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱥ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱤᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥ ᱮᱭᱤᱪ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱵᱮᱥ ᱢᱩᱫᱽᱱᱤᱥ ᱫᱚᱱᱛᱚ ᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱥ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱛᱮ ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨᱛᱤ ᱪᱚᱴ ᱥᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨᱛᱮ ᱤᱥ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱭᱤᱪ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱥ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱛᱮ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭᱩᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱤᱨ ᱫᱚ ᱫᱟᱛᱨᱚᱢᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱨ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱤᱨ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱛᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱟᱛᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱲᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱩ ᱨᱟᱦᱟᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱩ ᱩᱪ ᱩᱫ ᱩ ᱩᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱞᱩ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱠᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱲᱪᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱨᱥᱩᱠᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱪ ᱪᱤᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱵᱟᱜ ᱩᱪᱩᱫ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱩᱪᱩᱫ ᱵᱩᱱᱩᱢ ᱩᱪᱩᱫ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱪᱩᱫ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱪ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤ ᱮᱭᱤᱪ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱪᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱪ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱫ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱩᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱫ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱫ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱚᱨᱛᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ

ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟᱞᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱬ ᱩᱬ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱛᱮᱨᱚᱢ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱵᱷᱩᱬᱩ ᱵᱷᱩᱬᱩ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱬ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱦᱮᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱬ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱭ ᱩᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱚᱝ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱭ ᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱭ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱣᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱥᱛᱚ ᱤᱭᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱮ ᱮᱯᱷ ᱮᱲ ᱮᱱ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱞᱚᱝ ᱫᱚ

ᱜᱚᱝ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱭ ᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱭ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱣᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱥᱛᱚ ᱤᱭᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱮ ᱮᱯᱷ ᱮᱲ ᱮᱱ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱞᱚᱝ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱥᱟᱨᱮᱲ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱟᱨ ᱞᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱠᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱯ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱯ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱮᱯᱲᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱮᱯᱲᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱯ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱯ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱛᱚ ᱯᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱯ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱮᱲᱦᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱲᱦᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱲ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱰ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱲ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ ᱠᱚ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱱ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚᱱᱛᱚᱱ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱲ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱮᱨᱮᱲ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱤᱲᱟᱹ ᱯᱷᱟᱸᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱨᱮᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱥᱮ ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱞ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱛᱚ ᱞᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮ ᱮᱯᱷ ᱮᱲ ᱮᱱ ᱮᱲ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱟᱦᱟ ᱳ ᱱᱚᱣᱟ ᱳ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱳ ᱳᱴ ᱳ ᱩᱝ ᱩᱦ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱳ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱚᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱳ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱳ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱳ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱲᱚᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱳ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱳ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱳ ᱠᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱳ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱳᱴ ᱩᱴ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱩᱴ ᱫᱮᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱵᱫᱷᱩ ᱥᱮ ᱩᱴ ᱩᱴᱩ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱴ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱳᱴ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱴ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱛᱚ ᱴ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱳᱴ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱯ ᱩᱯ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱯ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱯ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱯ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱛᱚ ᱵᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱯ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱝ ᱩᱝ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟ ᱨᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟ ᱨᱟᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱪᱟᱦᱟᱵᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱩ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱭᱚᱝ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱲᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱣ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱵᱽᱞᱤᱭᱩ ᱮᱱ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱩᱣᱟᱨᱮ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱩ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱩᱦᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱩᱦᱚ ᱫᱚ ᱢᱚᱱ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱠᱷᱩᱵ ᱡᱩᱨ ᱮᱫᱽᱨᱮᱛᱮ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱠᱮᱨ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱟᱹᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱩᱨᱛᱮ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱦᱚ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱚᱵᱚᱞ ᱮᱭᱤᱪ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱷ ᱜᱷ ᱪᱷ ᱡᱷ ᱯᱷ ᱵᱷ ᱰᱷ ᱫᱷ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱥᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ

0: ᱯᱮᱜᱮᱞ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱞ ᱥᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱟᱨ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱢᱩ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ, ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ, ᱨᱮᱞᱟ, ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ, ᱚᱦᱚᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱥᱴᱤᱠ ᱞᱟᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱛᱤᱭᱩᱜᱚᱜ ᱨᱚᱲ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚᱭ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱩᱛᱮ ᱥᱟᱰᱮ ᱛᱟᱨᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱞ ᱮᱛᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱪᱚᱴᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱞᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱭ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱦᱚᱫ ᱫᱚ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚ ᱟᱡ ᱩᱫ ᱟᱨ ᱩᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱚᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱦᱚᱫ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱚᱞ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱯᱨᱚ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ